0: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
1: Всеки ден за вас в ефира на Радио Видин. Народна музика, фолклорни ритми и още нещо.